Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянуще сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.